Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Ну что, друзья, вот и настал новый день, новый оборот нашей с вами жизни. На календаре сегодня понедельник, 3 августа. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Приветствую всех, кто уже не спит и встречает новый день вместе с нами. Габри Понте с песней, носящей название Another Night, открыла первый музыкальный час. Ну а мы машем рукой прошедшей ночи, прошедшим выходным и встречаем новый день с хорошим настроением. Впереди вас ждут Артур Пирожков, LJ, Мот и Виагра, группа Европа, Виктор Цой вместе с дуэтом Филат Фекерас, группа Green Day, Tokyo Hotel, Робин Шульц, DJ Tiesto и Ava Max, Алан Волкер и Джейсон Дурелло с композицией по названием Take You Dancing. Таков музыкальный план на ближайшие 60 минут. Друзья, надеюсь, ваши выходные прошли на отлично, принесли вам много-много хорошего настроения, оставили много приятных воспоминаний. Кстати, друзья, а давайте-ка делиться тем, как вы провели свой отдых, хвалить в конце концов, и пусть все завидуют. Для этого у нас даже есть номер телефона, на который вы можете присылать свои сообщения. 8-771-202-1006. Сообщение можно присылать через мессенджер WhatsApp. Все, разумеется, абсолютно бесплатно и специально для вас. В конце концов, давайте встречать новое утро и новую рабочую неделю вместе с вами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступ, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
7: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Группа одного хита, зато какого, друзья, композиция под названием The Final Countdown, но уже сколько десятков лет звучит, в том числе и на волнах радиостанции ОК. 7 часов 23 минуты в Уральске, ну а сейчас, друзья, пришло время узнать, какая же погода всех нас ждет сегодня и как минимум ближайшие несколько дней. Утро сегодня встречает нас ясным небом, облака, если и есть на горизонте, то в совершенно небольшом количестве, а значит солнышко, которое совсем скоро поднимется из-за горизонта, будет всем нам ярко светить. До плюс 31 градуса поднимут столбики термометров, что не слишком жарко, и я уверен, такая температура придется по душе абсолютно всем. Погода сохранится такая и завтра, и послезавтра, да практически до самой пятницы, если честно, ну вот где-то от 17 до плюс 31 градуса. Днем будут прыгать столбики термометров, дождей быть не должно, а вот к выходным, друзья, нас снова ждет очередное жаркое дыхание лета. До плюс 35 градусов я вижу значение в прогнозе погоды. Ну что же, будем надеяться, что лето продолжится. В конце концов, очень не хочется, чтобы оно в принципе заканчивалось. Ну или, по крайней мере, чтобы весь грядущий и уже даже наступивший август у нас была возможность наслаждаться теплом и всеми теми приятными благами, которые сулит нам самое замечательное время в году. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Виктор Цой вместе с проектом Филат Фукерос и песня «Остаться с тобой». Вот интересно, мог бы вообще подумать Виктор Цой о том, что вот спустя также десятки лет его песни все так же будут звучать, причем уже выйдут из того андеграунда, которым они были во времена его, так скажем, прайма, и станут настоящими хитами на все времена.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

«Бульвар несбывшихся желаний». Наверное, именно так можно перевести название песни, прозвучавшей в нашем эфире, которую исполнила группа Green Day. 7:34 в Уральске. Друзья, немногие из вас наверняка знают, но именно в этот день, ровно 3 августа, во всем мире празднуется один из самых сочных и ярких праздников этого лета. Сегодня, друзья, день арбуза. Свою историю праздник ведет из далекой США, страны, где, как оказывается, съедается просто какое-то невероятное количество, так скажем, экземпляров этого вкусного растения. Количество арбузов, которые поедают американцы, просто зашкаливает, и именно США является лидером в этом вопросе. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник, хотя и неизвестно, кто и когда его придумал, но от этого праздник не теряет своей популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал именно международным. Существует огромное количество советов, как правильно выбирать по-настоящему спелый арбуз, но все они сводятся к одному и тому же. Хвостик должен быть сухим, а звук при постукивании – звонким. Кстати, ученые до сих пор спорят о том, что же такое арбуз на самом деле. Оказывается, что с ботанической точки зрения арбуз, и тут все хором говорят ягода, нет, оказывается, это тыквина, которая является особой разновидностью ложной ягоды. По своему внутреннему строению он близок к ягодам, но имеет твердую внешнюю корку и много семян. В общем, пусть пока ученые разбираются и приходят к общему мнению о том, что же такое арбуз, а вам я желаю исключительно наслаждаться всеми дарами природы и, конечно же, лето, которое огромными такими шагами шагает, ну, во всяком случае, по нам. Нашей территории планеты, ну и, конечно же, также наслаждаемся достижениями музыкальной индустрии, которыми заполнен буквально наш эфир, что называется, доверху. Следующая композиция в нашем эфире называется «Bad Love», исполняет ее группа Tokyo Hotel. I'm

Друзья, есть такое расхожее мнение о том, что все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Но только не утро на волнах Радио Кей, даже несмотря на то, что, казалось бы, целый музыкальный час уже практически позади. Робин Шульц и доктор Куча ждут вас в финале этого музыкального часа. Я с вами не прощаюсь и, более того, желаю доброго утра. Пусть этот день начнется с хорошего настроения и будет наполнен исключительно самыми приятными событиями и новостями. Оставайтесь на волне нашего города, а продолжим обязательно буквально через несколько минут на волнах Радио Кей. Okay.

«Алый закат» называется композиция в исполнении Сергея Лазарева, открывшая очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Ну что же, закат — это, конечно же, хорошо, но, к счастью, не про нас. В Уральске солнышко только встает, значит, впереди нас ждет новый день, наполненный самыми приятными событиями, новостями, приключениями и, конечно же, отличной музыкой в нашем эфире. Зомб, Артур Пирожков, Эва Макс, группа Лицей, Юлия Зиверт, Айзаби, Дмитрий Колдун и еще несколько музыкантов, имена которых произнести довольно затруднительно, прозвучат для вас уже в ближайший час. Напомню вам, пожалуй, также номер нашей студии 8-771-202-1006. Это номер, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, музыкальные заявки, приветы и поздравления. Все это доступно специально для вас. Ну и также не забывайте о том, что на календаре начало нового месяца, а значит уже сегодня я наконец смогу подвести итоги нашей игры под названием Керамере и озвучить имя победителя, который получит главный приз прошедшего месяца. Все это произойдет уже в середине этого музыкального часа, так что не пропустите момент. Всем легкого начала дня и самого яркого настроения. Мы продолжаем.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Басков прозвучал на волнах Радио Кей, 8 часов 21 минута в Уральске. Друзья, любой автолюбитель прекрасно знает, что автомобиль — это средство передвижения, способное давать нам комфорт и свободу. Вот захотелось вам в 3 часа ночи съездить на речку по каким-то причинам? Никаких проблем, все в ваших руках. Садитесь и едете себе туда, куда вам нужно. Но автомобиль, помимо свободы, также требует внимания. Мойка, ремонт, регулярный ТО — все это требует времени и, конечно же, денег. Но оказывается, иногда ваш железный конь может подкинуть и не такие сюрпризы. Жительнице Китая по имени Сун до сих пор стыдно вспоминать, в какую нелепую ситуацию она попала буквально на днях. После обеда Сун решила немного вздремнуть в своей машине. По привычке она откинула водительское кресло и положила ногу на рулевое колесо. Вот только когда дама проснулась, она поняла, что ее нога во время сна проскользнула прямо между спиц рулевого колеса и намертво там застряла. Целых 2 часа несчастная мучилась, пытаясь освободиться самостоятельно. Она звонила друзьям и выслушивала их бесполезные рекомендации. Например, намазать ногу кремом для рук, для того, чтобы она точно выскользнула. В конце концов, автоледи пришлось вызывать пожарных и в течение целых 10 минут буквально сгорать от стыда, ведь именно столько заняла операция по ее спасению. К счастью, для Сун в ходе инцидента она отделалась лишь легким испугом и парочкой синяков. Автомобиль также не пострадал, и Сун даже продолжила путь за его рулем, который впредь обещала использовать исключительно по прямому назначению. Вот такая интересная ситуация, друзья. Рассказывайте и вы, попадали ли вы в какие-нибудь нелепости вместе с вашим автомобилем. Вспоминая себя, могу, наверное, припомнить лишь случай, когда я умудрился заблокировать свою машину прямо с ключами внутри. К счастью, на тот момент у меня была Лада Приора, которая открывалась буквально с помощью подручных средств. Нашел где-то проволочку, раздобыл, засунул под стекло, подцепил тягу. Не буду рассказывать вам подробности, а то сейчас еще воспримите как инструкцию к действию. В общем, все тогда обошлось хорошо, без разбитых стекол, царапин и прочих неприятностей. Желаю и вам, друзья, чтобы любые неприятности, которые случаются с вами и с вашим автомобилем, преодолевались легко и непринужденно. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции в исполнении Райтона и Найткрайлер Мафуса. Композиция называется Friday, и пусть сегодня и не пятница, а даже напротив, понедельник, но тем не менее, настроение хорошее, и я уверен, что оно сохранится как раз-таки до конца этого рабочего периода.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.32 в Уральске, друзья, наконец-то пришло время очередного тура нашей ежедневной, регулярной, музыкальной интеллектуальной игры под названием «Керемеры». Игры, в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем вам все новые и новые музыкальные загадки, стараясь вспомнить тех артистов, имена которых еще не звучали в нашей игре. И, конечно же, это становится делать все сложнее и сложнее, но, тем не менее, мы пока справляемся и в каких-то невероятных чертогах порой отыскиваем такие имена, что сами диву даемся. Но прежде чем продолжить, друзья, во-первых, хочется мне сказать о том, что наступил новый месяц, 3 августа на календаре, и это значит лишь одно: пора подводить итоги прошедшего месяца и наконец-то объявлять имя того человека, который на протяжении всего июля старался просто до невозможности для того, чтобы получить главный приз месяца, который находится буквально вот в паре метров от меня, запакован в таком крафтовом конвертике, украшен какой-то непонятной веточкой, в общем, все красиво, все хорошо. Внутри него находится сертификат на посещение романтического свидания в школе гончарного мастерства, которое называется «Творец», и в которую вы со своей второй половинкой, ну, победитель вместе со второй половинкой, сможет прийти для того, чтобы отлично провести там время, слепить что-нибудь из глины, научиться этому ремеслу в конце концов. Ну и кто знает, может быть, впоследствии даже сменить профессию. Я ничему не удивлюсь в настоящий момент и в настоящем мире. Ну что ж, друзья, передо мной находится список имен людей, которые весь июль старались, звонили для того, чтобы одержать очередную победу. И тройка лидеров выглядит у нас следующим образом. Третье место по итогам июля занял Михаил Великий. Ну и, казалось бы, Великий должен занимать много лидирующих мест, но нет, друзья, всего 3 победы в течение месяца. Ну, как-то это мелко, если честно. Михаил, вы давайте-ка там поднажмите. Август впереди, я надеюсь, что вас мы будем слышать, ну, как минимум, не реже, чем в июле, а надеюсь, что даже чаще. Второе место занял наш постоянный слушатель Максат, который также дозванивался довольно часто, но все же не хватило его количества побед для того, чтобы одержать лидирующую позицию. Целых 11 правильных ответов назвал он на протяжении всего месяца и занимает достойное второе место. Ну и лидером уже второй месяц подряд, по-моему, является наш постоянный слушатель Аслан, который целых 17 раз дозвонился, и не просто дозвонился, а еще и правильный ответ на загадку дал. Участвует он как на русском, так и на казахском языке, разгадывает буквально все с нескольких нот. Аслан, вы победитель, я вас поздравляю, и ваши призы, уже скопившиеся у нас в студии, ждут вас с нетерпением. Приходите обязательно и забирайте все, что вам полагается. Ну что же, начинаем с чистого листа. Передо мной перевернул я этот список уже, знаете, распечатал на нем новую таблицу. Правда, распечаталась она не вся, но, тем не менее, поправим этот момент. И буквально первой строчкой у меня пока лишь написано наше число 3 августа и правила игры. Пожалуй, я напомню вам, объявлю их вновь для тех, кто, возможно, впервые решит поучаствовать в нашей игре. Друзья, далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент очень популярной некогда музыкальной композиции, которая, ну, несколько подзабыта, конечно, уже оказалась, но тем не менее, я уверен, что, услышав ее, вы быстренько все вспомните. Фрагмент этот прозвучит, разумеется, задом наперед, шиворот на выворот, называйте это как хотите. Задача проста. Вам необходимо разгадать песню, которая будет скрываться за всей той какофонией звуков, которую вы услышите, и первым дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и, конечно же, попробовать назвать правильный ответ. В качестве ответа я принимаю название песни. Ну, либо, если вы знаете группу, то вы можете тоже ее назвать, а я вам буду всячески подсказывать для того, чтобы вы, друзья, смогли назвать те самые ключевые слова, которые я от вас хочу. Песня на иностранном языке, я вас сразу предупреждаю, но, тем не менее, чрезвычайно популярный, и я уверен, что никаких проблем с разгадкой у вас не возникнет. Тем более, что новая рабочая неделя, начало нового месяца, начинаем мы с легкостью, с воздушностью, ну и песня под стать всем этим эпитетам. Так что, друзья, делайте приемники погромче, ведь прямо сейчас звучит наша музыкальная загадка.

0: 8-771-202-10-06 произнес я номер нашей студии, но, тем не менее, звонок-то в студии уже раздался, и я надеюсь, что мы сейчас прямо сможем его принять. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Переживал я по поводу того, что новый у нас телефонный аппарат. Получится ли все? Но вы, к счастью, дозвонились. Я вам очень рад, тем более, что вы у нас победитель. Вы уже слышали эту новость?
1: Да-да, обязательно.
0: Обязательно приедете, я надеюсь?
1: Обязательно.
0: Мы вас ждем, не дождемся. Уже как хатика сидим тут возле крыльца второй месяц буквально. Ну что же, это, конечно же, все замечательно, но, я так понимаю, вы и новый месяц решили начать со своей победы.
1: Ну, начну, а дальше посмотрим, как, смотря какой приз.
0: Ну, давайте попробуем, что за загадка прозвучала, что за песня была?
1: Эта песня вроде называется «Hands Up».
0: Так, а исполняет ее?
1: Так, Otto One или как правильно?
0: Исчерпывающий ответ, буквально. Вы все назвали абсолютно верно, и ваши заслуженные аплодисменты, как всегда, звучат в эфире. Аслан, ну что ж, я вас поздравляю, вы настоящий знаток, вы это уже доказали абсолютно всем, и каждый раз, когда ваше имя я вижу на нашем телефоне, у меня прямо уже сомнений никаких нет в том, что правильный ответ прямо сейчас прозвучит. Ну что же, с вас привет и поздравления, как всегда, Аслан.
1: Всем привет, слушатели радио Окей, вот август, последний месяц, давайте участвуйте, тоже выигрывайте. Всем хорошего последнего месяца лета.
0: Да, последний месяц лета, это, конечно же, немножко грустно, поэтому давайте ловить вот эти остатки тепла, которые он, я надеюсь, нам подарит, а тем более, что прогноз сулит нам снова повышение температур. Ну, а я напомню всем, что Аслан такой же любитель лета, как и я. Верно ведь, Аслан?
1: Все верно.
0: Ну что ж, мы вас ждем с нетерпением. Приезжайте, как только будет время. Адрес прежний.
1: Обязательно.
0: Все, хорошо. Отличного вам дня. Ну что же, вот и была разгадана загадка. Аслан, кстати, не единственный, кто пытался дозвониться. Был еще у нас участник с номером. Я сейчас его открою, назову. Заканчивающимся на 3696. К сожалению, аппарат у меня новый. И не все имена слушателей перенеслись. Так что будем заново заполнять нашу телефонную книгу. Всем отличного настроения. Слушаем песню под названием «Hands Up». «Руки выше». Группа «Атаван» звучит в эфире. Ну и всем теплого лета.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он волк постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
8: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

друзья, не песня, а настоящий витаминный коктейль в исполнении Тимы Белорусских, который прозвучал на волнах радио Кей 8 часов 50 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и очередной музыкальный час подходит к концу. Кстати, друзья, песню, которую вы только что услышали, как нельзя более актуальна в конце летнего сезона, поскольку, ну, сами вы понимаете, что именно конец лета, начало осени, тот самый период, когда нужно по полной запасаться витаминами, поедая все, что растет на ваших приусадебных участках, дачах, огородах. Если нет своего огорода, то добро пожаловать на рынки, в магазины, в которых продаются самые различные овощи. Ну и, конечно же, запасайтесь витаминами и хорошим настроением на как минимум полгода вперед. Ну а сейчас хочется исполнить музыкальную заявку, которую прислал ко мне в студию буквально несколько минут назад наш постоянный слушатель Дмитрий, и который, я уж не знаю, чем руководствовался, но пожелал услышать композицию, которая называется «Туман». Исполняет ее группа «Сектор Газа». Многие, конечно же, знают эту группу по нецензурным песням, которые она зачастую поет, но не переживайте и не переключайте свои приемники, можете даже ушки не затыкать, потому что композиция «Туман» абсолютно серьезная, настраивает всех нас на такой, знаете ли, настоящий лад, полный суровости, полный брутальности. Так что, друзья, не переключайтесь, будьте с нами, тем более, что продолжим мы с вами уже совсем скоро, буквально через несколько минут на частоте 106 FM.

Называется песня в исполнении некогда двух молодых девчонок Юлии Волковой и Елены Катиной, которые в наши дни, конечно, уже достаточно серьезные мадемуазели. Одна из них даже, я слышал, пробовала пойти в политику. Не знаю, что уж из этого вышло, но мне кажется, что петь у нее получалось гораздо лучше. 9:05 в Уральске. Доброе утро всем, кто только проснулся. Кстати, победитель нашей игры под названием Кирамире, которого зовут Аслан, только что, буквально несколько минут назад, посещал студию музыкальных программ, ушел от нас с целым мешком подарков. Все-таки приятно дарить людям подарки, пусть это не часто происходит, но тем не менее что-то полезное и интересное мы иногда в своих закромах все-таки находим. Ну а сейчас, как всегда, музыкальный анонс на ближайший час. Юлия Паршута, Феликс Джон, Оффенбах, Тедди Свимс, Андрей Звонкий, группа Гаязовс Бразерс, Кара Кая, Филат ФКРС, группа Киногерой и ремикс на песню группы Бонни М ждут вас впереди. 8-771-202-1006, номер нашей студии остается неизменным, и я все так же принимаю ваши музыкальные заявки, ну и, что гораздо более важно, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая выйдет в эфир уже в середине этого музыкального отрезка, ровно в 9:30. Все теплые пожелания, которые вы успеете прислать, непременно будут озвучены в нашем эфире, поэтому если у кого-то из ваших близких, знакомых, друзей есть поводы для поздравления, обязательно возьмите в руки свой мобильный телефон и напишите хотя бы пару теплых строк в его адрес и отправьте все это ко мне в студию, и будьте уверены, что уже совсем скоро ваши теплые пожелания непременно донесутся до адресата.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2 3 5 9 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

The Door прозвучал в нашем эфире 9 часов и 21 минута. В Уральске, друзья, в дорожно-транспортном происшествии, как правило, трудно найти что-то смешное, особенно когда похожие ДТП происходят на одном и том же участке дороги с завидной периодичностью. Однако две аварии, произошедшие в городе Кейптаун, что находится в Южноафриканской республике, вызывают у местных жителей, если не гомерический хохот, то, по крайней мере, издевательские усмешки. Ну, прежде всего, хочется отметить, что в ходе обоих ДТП пострадавших нет, а суть инцидентов заключается в том, что всего за один месяц сразу две полицейские машины умудрились перевернуться, причем на одном и том же участке дороги и без видимых на то причин. Обстоятельства ДТП расследуются в полиции, пока лишь говорят о фактах неосторожного вождения, но ясно только одно. Всем кейптаунским полицейским стоит быть аккуратнее и крепко держаться за руль, оказавшись на этом не слишком счастливом месте. А вы говорите Бермудский треугольник. Всем, кто за рулем, друзья, вас призываю быть чрезвычайно внимательными на дорогах нашего города и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. И если что, сообщать к нам в студию по номеру 8 771 202 10 06. Ну а наша музыкальная программа продолжается. Впереди композиции под названием «Бермуды» в исполнении Ильи Лагутенко и группы «Мумитроль».

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Кто сегодня молодец?
4: Ну, наконец-то, друзья, 9:32 в Уральске, а значит, пришло время наконец-то озвучить те самые теплые пожелания, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 10 06. И первое сообщение прислал Арман. Поздравьте меня, пожалуйста, с покупкой, пишет нам Арман. В минувшие выходные купил себе новый с иголочки шоссейный велосипед, о котором мечтал несколько лет. Уже пройдено первые сотни километров, впечатления исключительно положительные. Желаю всем жителям нашего города здоровья и исполнения ваших желаний. Ну что ж, классное приобретение, Арман, я вас поздравляю. Аяжан хочет поздравить своего детского стоматолога Гульмиру Булатовну с днем рождения. Спасибо за ваше золотое терпение и за то, что наши дети идут на прием с улыбкой и абсолютно без страха. Здоровья вам. Ну а чего детям-то бояться? В конце концов, не они же впоследствии оплачивают услуги стоматолога. Привет, Радио ОК, пишет нам Андрей. Хочу передать привет своей любимой девушке Маше. Желаю тебе удачи на презентации твоего нового проекта. Держу за тебя кулаки, пишет Андрей. Вот даже интересно стало, что же там такое Маша интересного придумала. Геннадий пишет: привет за рулем всем, кто за рулем. Хочу сказать спасибо мастеру по ремонту автостекол, которого зовут Алексей. Леха, спасибо, что заделал трещину на моем лобовом так, что ее вообще стало не видно. Настоящий мастер своего дела. Ну что ж, вот такая вот практически реклама у нас в эфире. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня свой день рождения празднуют также некоторые наши коллеги, сотрудники нашей огромной компании акционерного общества «Талап». Сегодня свой день рождения празднует продавец оптики на Уракбаева 18 Гимадинова Екатерина Фаритовна. Екатерина Фаритовна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, ну, конечно же, прежде всего, крепкого здоровья, успехов в вашей работе, яркой улыбки, острого зрения и исполнения всех желаний, которые у вас существуют. Пусть каждый день приносит вам удовольствие и будет ощущаться как настоящий праздник. Теплых пожеланий и приятных подарков вам сегодня. Еще одна именинница, ассистент стоматолога нашей компании, Кузнецова Юлия Викторовна. Юлия Викторовна, также поздравляю вас с днем рождения. Кстати, надо отметить, что, ну, не день рождения надо отметить, это само собой. Две наши именинницы, Екатерина Фаритовна и Юлия Викторовна, родились буквально в один и тот же день, в один и тот же год. И, кто знает, возможно, даже где-то недалеко друг от друга географически, что вдвойне удивительно, что вот спустя столько лет судьба связала таким образом, что сегодня они работают на благо одной компании, хотя и в разных подразделениях. Юлия Викторовна, поздравляю вас от всей души, желаю вам счастья, добра, тепла, любви, удачи во всех ваших делах, начинаниях, исполнении самых заветных желаний и, конечно же, классного-классного настроения. И еще одна именинница у нас есть сегодня, медсестра по физиотерапии оздоровительного центра «Фаворит» Утигенова Жанар Калимуловна. Жанар Калимуловна, также поздравляю вас от всей души, желаю вам настоящего праздника. Пусть ваши мечты обязательно сбываются, пусть дома вас ждет покой, уют, ну и каждый новый день приносит исключительно удовлетворение. С днем рождения вас! Вот такие вот теплые пожелания сегодня прислали наши дорогие слушатели, и вот такие вот именинники есть сегодня у нас, друзья, с чем я вас всех от всей души и поздравляю. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Gayazov Brothers с песней «До встречи на танцполе», так что, если вы давно хотели размяться, прямо сейчас самое время встать со своих рабочих мест и немножечко потанцевать.

Барлықты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Феликс Джон и Софи Элис Бекстер, которая готова к нашей с вами любви, прозвучала на волнах радиостанции ОК. 9 часов 50 минут в Уральске. Ну что ж, друзья, 3 часа, много это или мало, но они уже практически и подошли к концу, а значит, все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра, заодно рассказав вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 3 августа, в далекие-далекие годы. Наверняка они все знают и не помнят из школьных учебников, но именно 3 августа в 1492 году началась первая экспедиция мореплавателей Христофора Колумба в Новый Свет, в результате которой пару месяцев спустя он открыл ту самую Америку, которую мы с вами все хорошо и прекрасно знаем. 3 августа также в 1922 году в США при радиотрансляции был сделан первый в мире звуковой эффект хлопания дверью с помощью двух деревянных брусков. Именно с этого момента зародилась целая новая профессия – специалист по шумовым эффектам. Я вам напомню, что огромное количество фильмов, которые вы видите на телевидении, звуки в них, конечно же, не со съемочной площадки до нас доносятся, а с помощью вот различных подручных средств впоследствии уже воспроизводятся и записываются на аудиодорожку, и мы с вами слышим это все, как будто это было тогда. Также, друзья, в 1980 году состоялось торжественное закрытие 22-х Олимпийских игр в Москве. Одно из самых трогательных зрелищ, на мой взгляд, среди церемонии олимпийских. Во всяком случае, тогда, когда Мишка улетал на шарах, плакало огромное количество людей по всему СССР и, конечно же, далеко за его пределами. Также сегодня празднуют день рождения некоторые известные личности. Например, в 1950 году родился Джон Лэндис, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер-постановщик видеоклипов с участием Майкла Джексона. Также он приложил руку к таким фильмам, как «Человек-паук 2» и «Город монстров». В 1967 году родился Матье Красовец, французский актер, режиссер и сценарист, известный по фильмам «Пятый элемент» и «Амели». А также сегодня свой день рождения празднует Джеймс Хэтфилд, американский рок-музыкант, гитарист, вокалист, один из основателей и бессменный лидер группы «Металлика», которая, по общему мнению многих любителей музыки, является настоящим эталоном настоящего американского рока. Именно композиция в исполнении группы «Металлика» и продолжит нашу музыкальную программу, поставив жирную точку сегодняшнего утра. Ну а с вами, друзья, мы услышимся теперь лишь завтра в это же время на волне 106 FM. Желаю всем отличного настроения. Классно начать новую неделю, новый понедельник, чтобы легкий старт у вас был, чтобы этот старт был высоким, чтобы вы буквально в ближайшие несколько дней закончили большую часть дел, которые наметили на все 5 дней вперед, и остаток недели провели в полном дзене, расслаблении и, знаете, так закинув ноги на стол. Главное, чтобы начальство не увидело. Все, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Услышимся завтра в 7:00 на волне 106 FM. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Где-то в сказочном лесу.
4: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
5: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
6: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
7: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
4: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
5: И не обманут?
6: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
7: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
4: Так чего ждем? Заказываем!
3: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
8: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио Окей на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
8: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
9: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
10: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне қоңырау шал.
11: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. С 1 сентября в школах Казахстана вводятся новые обязательные предметы. Как сообщила министр просвещения Жулдуз Сулейменова, учебники 5-7 классов будут изучать курс «Основы Конституции». А для школьников 8-11 классов ведут предмет «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся с 5 по 11 классы обязательным станет курс «Личная безопасность». Также будет обновлена программа начального образования. Для первоклассников ведут адаптационный период и снизит учебную нагрузку. В Казахстане может появиться новая железнодорожная линия. В Западно-Казахстанской области обсудили перспективы строительства железной дороги, которая соединит Индербор и Уральск. Реализация проекта позволит улучшить транспортное сообщение с областным центром и повысить транспортную связанность региона. Кроме того, в этом году продолжается частичный ремонт автодороги Атырау-Уральск. На совещании также рассмотрели вопросы модернизации республиканских и местных дорог, а также развитие приграничной инфраструктуры. В Казахстане оцифровали более 23 тысяч водных объектов. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в национальную информационную систему внесены около 18 тысяч рек, более 3 тысяч озер и свыше 1000 гидротехнических сооружений. Система объединяет данные о водных ресурсах и помогает эффективнее управлять отраслью. Кроме того, в ней зарегистрировано около 3 тысяч организаций, а также созданы почти 9 тысяч цифровых паспортов объектов водного хозяйства. В Западно-Казахстанской области построят новый автомобильный мост через реку Урал. Специалисты Министерства транспорта ознакомились с ходом подготовки проекта во время рабочей поездки в Уральск. Проект предусматривает строительство 8 километров автодороги и 2 мостов. После завершения работ улучшится движение на международной трассе Ахтубе-Уральск, граница с Россией, а транспортно-логистическая возможность региона значительно расширится. Уральский аэропорт ждут изменения. Министерство транспорта рассматривает возможность возобновления авиарейсов в Атырау и Актобе. Помимо этого, в аэропорту планируют провести ремонт взлетно-посадочной полосы и обновить инфраструктуру. Это должно сделать полеты безопаснее и расширить маршрутную сеть. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация. Квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Орда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Казахстанцам напомнили о сроках сдачи налоговой отчетности. Как сообщили в Комитете государственных доходов, до 17 августа необходимо сдать налоговую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2026 года, а также своевременно оплатить начисленные налоги. Изначально крайним сроком было 15 августа, однако из-за выходного дня его перенесли на 17 августа. Ведомстве напоминают, что своевременная сдача отчетности и уплата налогов помогут избежать предусмотренных законом мер ответственности. В следующем году автомобильные пункты пропуска полностью модернизируют. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, через территорию страны проходят 8 международных транспортных коридоров, по которым ежедневно проезжает около 35 тысяч автомобилей. В прошлом году в Казахстане было построено и отремонтировано 13 километров автодорог, из которых 6 тысяч километров уже введены в эксплуатацию. В следующем году планируют полностью обновить автомобильные пункты пропуска на государственной границе. По словам президента, столь масштабная модернизация проводится впервые за годы независимости Казахстана. В Уральске почти на месяц перекроют один из перекрестков с 3 по 30 августа из-за реконструкции тепломагистрали ТМ-7 будет временно закрыто движение на пересечении улиц Сарайших и Жунисова. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. Кроме того, на этот период изменится схема движения автобусных маршрутов номер 1, номер 2, номер 6, номер 19 и 49 маршрута. Городской акимат просит жителей и гостей Уральска с пониманием отнестись к временным неудобствам. Между Казахстаном и Китаем могут открыть новые авиарейсы. Китайская авиакомпания Урумчи Airlines планирует запустить регулярные рейсы в Караганду, Астану и Алматы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Казахстанская сторона, в свою очередь, предложила рассмотреть открытие рейсов в Усть-Каменогорск, в Семей, а в перспективе в Зайсан и в Катон-Карагай. Ожидается, что новые маршруты будут способствовать развитию туризма и укреплению транспортного сообщения между двумя странами. В Уральске временно ограничат подачу электроэнергии. Сегодня, 3 августа, с половины третьего до половины пятого дня в связи с плановыми ремонтными работами на воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ временно отключат электричество в части микрорайонов Самал номер 1, Самал 2 и Самал 3. По предварительным данным, отключение затронет около 200 абонентов. Энергосберегающая организация просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Алда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане изменится система оценивания учеников начальных классов. С нового учебного года в первых четвертых классах отменят суммативное оценивание за разделы и четверти. Вместо этого знания учеников будут оценивать по результатам диктантов, изложений, контрольных, практических и творческих работ. В Министерстве просвещения считают, что новый подход позволит снизить учебную нагрузку на детей, сделать оценивание более объективным и повысит интерес к учебе. В Западно-Казахстанской области за счет возвращенных государству активов продолжается строительство социальных объектов. На сегодняшний день в регионе уже введены в эксплуатацию 23 объекта. Один из них – новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Шагырлой Сырымского района. Теперь местные жители могут получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего села. В настоящее время услугами нового медпункта пользуются более 620 человек. Ход строительства и целевое использование выделенных средств находится на контроле прокуратуры. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов под Уральском удалось локализовать. Несмотря на это, работы на месте продолжаются. По данным экстренных служб, огонь был охвачен на площади около 15 гектаров. Основная часть возгорания уже ликвидирована. Сейчас специалисты проливают территорию водой и засыпают грунтом оставшиеся очаги. В работах задействовано около 40 человек и более 25 единиц спецтехники. Спасатели заверяют, что ситуация находится под контролем, а ликвидация последствий продолжается. В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. По последним данным, около 60 тысяч человек были эвакуированы. А огонь уничтожил почти 600 зданий. Площадь пожара достигла 21 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует аномальная жара, сухая погода и сильный ветер. В ликвидации пожара задействовано около 900 спасателей. В Казахстане подорожали сигареты. С 1 августа минимальная розничная цена за пачку сигарет составляет чуть больше 1000 тенге. Но новая стоимость будет действовать до конца года. С 1 января следующего года минимальная цена вырастет до 1120 тенге. В Министерстве финансов сообщили, что повышение цен направлено на снижение потребления табачной продукции, увеличение поступлений в бюджет и сокращение теневого рынка. В Казахстане выявили крупные хищения в системе обязательного медицинского страхования. По данным агентства по финансовому мониторингу, почти 140 тысяч человек были незаконно прикреплены к медицинским организациям, а государству выставлялось счет за услуги, которые фактически не оказывались. Сейчас расследуется 36 уголовных дел. Предварительно ущерб превышает 3,5 миллиарда тенге. Нарушения выявлены в Туркестанской и Алматинских областях, а также в Астане. По нескольким эпизодам уже есть задержанные и вынесены судебные приговоры. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: күннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим...
9: Каждые две недели в желудке человека образуется новый слой слизистой оболочки. Если бы не это, желудок переварил бы сам себя.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
7: Окей
8: радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК на частоте

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.